0: Жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. For one.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я так понимаю, они эту песню сделали именно так, как было, были сделаны песни в 60-х, 70-х, ну и немножечко 80-х. Хорошая вещь, «Анотр» на волнах радио «Прибой», «Talk to you». После небольшой и продолжительной болезни я на работе, да. Ну, прихворал, бывает и такое. Все мы живые люди, но долго болеть нам нельзя. Мы должны быть все время на работе, что, в общем-то, я и сделал. Всем доброе утро. Я пришел на работу. В эфирной студии «Радио Прибой» Расул Алибеков. Вашей компании до 11.00. Итак, работаем. Поехали.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сейчас в самом сказочном городе всей необъятной вселенной, это вселенная Альфа Центавра, галактики, 26 градусов тепла в городе Махачкале. Стоит ясная погода, ветра тоже практически у нас нет. Слабый дождь ожидается с 13 до 14, но еще не факт то, что он пойдет, потому что разногласия там, тут они разные. 3 метра в секунду ветер северо-западного направления, днем у нас плюс 30 сегодня. В общем, что касаемо прогноза на несколько дней вперед, то до середины следующей недели температура воздуха будет составлять где-то 30-32 градуса тепла. Ну а затем уже пойдет на спад, на минус, там будут дожди, где в среднем температура воздуха будет составлять 26 градусов тепла. Сегодня плюс 30. Вот такие, в общем-то, данные у меня о погоде. А погода у нас сейчас очень хорошая, так что наслаждаемся ею. Так, ну, по поводу наших соседей, да, я не видел пару дней наших соседей, я не видел нашу охрану, у нас очень доблестная охрана, вот вообще просто супер охрана у нас, вооруженная, как я уже говорил, палками, камнями, рогатками, пистолетиками даже, вот один здесь ходит с пистолетом таким вот детским водяным. А вот, встретил Митрича, нашего соседа, и, как вы знаете, друзья мои, в счастливой семье муж должен принимать решения, а жена говорить именно какие, я к чему. То есть, последнее время у многих огородников появились так называемые кабачки. Ну, они растут, и люди даже порой не знают, что с ними делать, куда их, в общем-то, девать. Ну, значит, супруга Митрича говорит, на, иди раздай, и Митрич стоял, значит, раздавал, и мне тоже предложил, ну, а на кой они мне, когда я даже не знаю, что это такое, и что с ними нужно делать, в общем-то, да. Раньше, я знаю, были они соленые, маринованные. Мужики знают, это был такой закусон шикарный. Сейчас я их что-то в магазинах не вижу. Ну, неважно. Вот, Митрич говорит, ну, добавишь куда-нибудь, там, пожарят, пускай девчонки ваши на работе, покушаете. Ай, куда добавлять? Я говорю, слушай, Митрич, знаешь, я тебе скажу одну такую вещь. Вот стопроцентный факт. Вот вам факт, с которым нам придется теперь, в общем-то, смириться и жить всю жизнь. Так вот. Добавки, я ему тоже рассказал, добавки в йогурте, типа кусочек яблока, груши и так далее, это не яблоки и не груши, это кабачок, он называется блед. Так как кабачок имеет нейтральный вкус, то его просто держат в соответствующем сиропе. На сегодня все, только не говорите, что вы не знали, или же я все равно не поверю. Да, вот общеизвестный факт. Что-то я тут перешел как на темы Зухры Камаловой, рассказываю вам разные вещи, разные вещи. Разные вещи рассказываю вам, как Камалова.

0: В нашем эфире вокально-культовый дуэт эпохи Евроденса под названием London Boys, чья история сочетает яркий взлет и, увы, трагическую судьбу. Участники познакомились в школе Гринвичи, а потом переехали в Гамбург, где начинали как уличные музыканты и актеры в группе Roxy Rollers. Название же возникло случайно. Немецкие друзья назвали их парнями из Лондона. Что далее? Дуэт славился зрелищными выступлениями с элементами брейк-данса и акробатики. Например, они крутились на головах, что стало их фирменным движением. А вот ранние работы сочетали евродиско, соул-регги, а поздние альбомы экспериментировали с хаосом, техно и даже госпелом. А вот эта вот песня «Реквием» до сих пор звучит она на ретро-вечеринках и в диджей-сетах, оставаясь символами эпохи евро-дэнса. Хороший был дуэт и хорошие были песни, которые периодически звучат на волнах радио «Прибой». Идем дальше.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Финал часа был неизбежен, и финал часа, в общем-то, наступает ровно через 20 секунд. В эфир ворвется Диана Гаджиева с новостями и расскажет о самых последних событиях к этому часу. У меня же на этот час все. Мы переходим в час следующий, прежде сверим часы. У нас всегда они точные.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России прошли антитеррористические учения в школах и детских садах. Премьер Дагестана потребовал от чиновников внимательно относиться к обращениям граждан. И Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования. Теперь подробно. В российских детских садах, школах и колледжах состоялись учения по действиям сотрудников охраны и работников образовательных учреждений при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. В свою очередь, глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что готовность к действиям в таких ситуациях крайне необходима и призвал исключить формальный подход к отработке учебных вопросов. Проверять соблюдение правил маркировки товаров хотят не только у розничных продавцов, но и у производителей, импортеров и оптовиков. Для этого инспекторы будут использовать данные системы «Честный знак» и новые алгоритмы оценки рисков. Такой законопроект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива должна снизить оборот нелегальной и небезопасной продукции на рынке. На заседании правительства Дагестана обсудили итоги работы с обращениями граждан через платформу обратной связи и ведение государственных пабликов. Премьер-министр республики Магомед Рамазанов жестко раскритиковал формальный подход отдельных ведомств. Глава кабинета министров подчеркнул, что цифровой инструмент – это объективный показатель качества работы органов власти и уровня доверия граждан. По его словам, платформа позволяет ежедневно видеть, с какими проблемами сталкиваются жители – от здравоохранения и дорог до благоустройства и ЖКХ. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в 20 домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизил-Юрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане до конца года ожидается поставка 140 новых автобусов большого и среднего класса. Кроме того, для обслуживания межмуниципального маршрута Махачкала-Каспийск приобретено 11 автобусов среднего класса. Наряду с обновлением парка ведется работа по цифровизации отрасли. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Вот сейчас вот информация была у нас вот про лифты, и я невольно всегда вспоминаю случай, который случился и рассказывал мой друг и коллега диджей Адам Будагилов. Ну, он работает у нас здесь. Вот. И вот он на лифтах, он говорит: я на лифтах теперь, в общем-то, боюсь ездить. Я говорю: а что случилось-то? Ну, он рассказывал, значит, что как-то один раз с ним подралась девушка в лифте, но, как бы вам объяснить, красивая, и вот с таким большим, ну, большими, ну, то, что пониже подбородка. Вот. Она вместе с ним зашла, значит, в лифт, и он, ну не он, он невольно засмотрелся, ну как не засмотреться-то? И вдруг девушка спросила: молодой человек, может, наконец-таки вы нажмете? И Адам говорит: и вот тут что-то пошло, собственно говоря, не так. И после этого Адам на лифте не ездит. Это он так говорит. В общем, о чем я? А, да, мы же в эти утренние часы хотели вам пожелать доброго утра.

0: Великолепнейшая работа в исполнении Руслана Тупиева на волнах радио «Прибой». Песня называется «Мечта бедняка». Очень часто меня в последнее время спрашивают, где можно найти эту песню. Да только у нас пока что это. Мы ее представляем на радио «Прибой». А далее реклама спонсора. Я же желаю всем доброе утро, хорошего настроения. Ваша компания «Только лучшая музыка» до 11.00 в эфирной студии работает Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Ну а теперь два слова, конечно же, о песне. Эта песня была записана итальянским исполнителем Андреа Бочелли в дуэте с Джорджи Тордани в 1995 году. Оперный эстрадный тенор считается единственным учеником Лучано Паваротти, который когда-то был восхищен талантом слепого вокалиста. Но мы предложили вам версию в исполнении Марии Зайцевой и Алексея Гомана. Песня есть на разных языках, на английском, ну, неважно на каком, но мы должны признать, что самое лиричное звучание песни именно на итальянском. Хотим мы того или же нет? Просто великолепно, просто без комментариев. На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Да, как говорят синоптики, уж август начинает сентябрить. Сентябрить. Это у нас один диджей, если он говорит не сентябрь, но сентября. Так, осталось совсем недолго втягивать живот. Очень скоро будет уже прохладно. Погода на сегодня. Ну, вы знаете, я вот привожу статистику, и вот о чем подумал. Ну, где-то дней 10, наверное, за все это лето было жарко. А все остальные дни, ну, я не думаю, что прям была такая у нас жара. Лето было, в общем-то, хорошим, очень хорошим лето было. А на данный момент в самом лучшем городе всего мира, необъятного, в городе Махачкале, немного светит солнце, и на данный момент температура воздуха составляет 26 градусов тепла. Сегодня синоптики говорят, что будет слабый дождь с 13 до 14.00. Не знаю, они перенесут, не перенесут это время. Не от них, конечно же, зависит, сами понимаете, откуда. А вот ветер 3 метра в секунду северо-западного направления. Сегодня днем воздух прогреется до 29, а где-то еще и до 30 градусов тепла.
2: Кто там? Лето?
3: Открой свою дверь в лето. Радио Прибой.

0: А вот здесь вот, несмотря на праздничный тон, что праздник обязательно придет на нашу улицу, в песне удивительно сдержанный вокал Селин Дион. Знаете, как у певцов это называется? Чтобы не разбудить ребенка, когда поют исполнители. Лирически утонченный, как колыбельная. Да просто все великолепно. New Day Has Come, Селин Дион, радио Прибой, без комментариев. Пробки, рубрика очень скоро.
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Люди всех стран мира пристегивают ремень безопасности с мыслью «А вдруг авария?» И только у нас с мыслью «Вдруг гаишники?» Так, что касаемо развязки дорожной, я не вижу особо, знаете, таких участков, по которым невозможно было бы проехать. Но ближе к сентябрю уже, наверное, пробки будут чуть поболее, вернее, загруженность будет, потому как 1 сентября, как говорит один наш коллега. Вот, скоро он так будет говорить, сентября. Вот, люди выйдут на работу, люди поведут своих детей в школу, в детские сады. Еще не знаю, куда там они их ведут. Вот, троллейбусное кольцо пока что в две стороны Гайдар-Гаджиева и проспекты Мамы Шамиля. Далее въезд в город Махачкалу, небольшая пробка в районе издательства. Вот, ребят, соблюдайте правила дорожного движения, не спешите, не ругайтесь, все равно вы ничего не измените. Изменить здесь ничего невозможно, так что лучше, как говорится, знаете, как говорят в Дагестане, сабр делайте, да, сабр делайте. Вот, у нас так принято говорить на бедокуре, а потом говорят, делайте сабр. Так, это что за улица? Это ближе к площади. А, ну там, да, ну там, там же там, там, конечно, да. Там немного, вот смотрю, скопление автомобилей. В целом, дорожная обстановка очень хорошая. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Учите правила дорожного движения. Вот. И помните о том, что значительная часть, как говорят, управления ГИБДД, многие ДТП, происходит из-за того, что водитель недооценивает помеху справа, особенно ту, которая рядом, и не закрывает рот.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Это было время нашего спонсора. 8:43, время московское. Ну а далее великолепнейшая песня, которая называется «Небо в твоих глазах». Песню исполняет Александр Панайотов. Мы любезно предоставили ему площадку нашей радиостанции «Радио Прибой». Давай.

0: Ну вот захотелось музыкальной редакции вспомнить о романтичном певце Крисе Дебурге. Ну и не а вдруг, а можно даже сказать по поводу рубрика есть у нас такая, которая называется «Дорого как память». Ну что в основном у многих отложилось в памяти об этом исполнителе? Ну конечно же то, что этот исполнитель исполняет прекрасные мелодичные баллады, среди которых и та самая, которая прикрепилась к нему на всю оставшуюся жизнь, вот что бы он дальше ни делал. А ведь в свое время он исполнял арт-рок и смог бы стать классиком этого жанра, если бы не дальнейшее развитие событий в его судьбе, связанное с той женщиной, которая была в красном. В данном случае, в общем, песенка, которая называется «Tender Hands». У него много хороших песен, не только про нежные ручки, про красные платья, про еще про горячительные напитки, которые при луне в основном употребляют. В общем, великолепнейший исполнитель отметился на волнах радио «Прибой» в рамках тех рамок, вернее, в рамках тех, которые поставила нам музыкальная редакция. Молодцы!
1: Реклама на радио.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Табасаранская поговорка.
10: Халакинир худис к трубку.
11: Торопливая река до моря не дойдет.
12: Радио «Прибой».

0: Гарри Стайл на нашем эфире, в финале часа. Впереди у нас новости. Диана Гаджиева говорит, уже буду, говорит, рассказывать про отопительный сезон. Я говорю, не рановато ли? Она говорит, почему? Я говорю, ну, потому как хочу в самом начале сейчас сказать от всей души спасибо солнышку за то, что в ближайшее время нам не придется платить за отопление. А там посмотрим.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ускорят внесение данных в ЕГРН. Дагестан готовится к отопительному сезону, и Абдул-Рашид Садулаев вернулся к тренировкам после травмы. Теперь подробно. В России ведется работа над законопроектом, который должен перевести часть учетно-регистрационных действий с недвижимостью в автоматический режим. Об этом рассказали в Госдуме. Речь идет о технических записях и сведениях, где вопрос собственности уже решен или вообще отсутствует. Продажа квартиры, дарение, переход доли, прекращение права и другие сделки с недвижимостью останутся на проверке у государственных регистраторов. Туристов будут подробно информировать о рисках и особенностях страны пребывания. За некачественные услуги станет отвечать туроператор, даже если их фактически оказывала другая компания. Об этом говорится в новых правилах реализации турпродукта, которые вступают в силу 1 сентября. Главное новшество – строгие требования к информации, которые туроператоры и турагенты обязаны предоставлять до заключения договора. Путешественник должен получать полные сведения о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая детали проживания и питания. Исполнитель обязан называть всех, кто будет оказывать услуги. Турист узнает не только название авиакомпании, но и местного перевозчика, а также принимающую сторону. На заседании правительства Дагестана обсудили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. По данным муниципалитетов, общая готовность составляет 62%, однако по ряду направлений темпы признаны неудовлетворительными. Председатель правительства республики Магомед Рамазанов поручил провести дополнительные проверки выполненных работ, чтобы исключить расхождение между отчетными процентами и реальной готовностью. С января по июнь высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС получили 5975 жителей Дагестана. Финансирование этого направления составило почти 1,5 миллиарда рублей из средств обязательного медицинского страхования. Средняя стоимость одного случая госпитализации – 237 тысяч рублей. Плановые показатели территориальной программы выполнены. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев возобновил полноценные тренировки после травмы колена. Ее он получил в начале июля во время поединка с американцем Кайлом Снайдером на турнире в Тбилиси. Из-за повреждения Садулаев пропустил чемпионат России. Следующую схватку спортсмен планирует провести 5 сентября в Москве против американца Зака Браунагеля. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
1: Новости на Прибое.
0: Не успеем мы заметить, как очень скоро у нас откроется горячая линия по вопросам отопления. Не знаю, она у нас вообще есть или нету, но я думаю, что в Дагестане откроется, и теперь каждый сможет позвонить и узнать, почему линия горячая, а батареи в квартире нет. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» вам желает доброго утра и хорошего настроения.

0: Дождь за окном или в душе, ну, неважно, ведь у этой дамы, ее зовут Чепик, это никнейм, кликуха или же сценический псевдоним, а вышел новый релиз под названием «Мокрые облака». Он только вышел, и радио Прибой сразу же его представило. Релиз, который идеально дополнит любое настроение. Ну, поздравляем с премьерой, и погружаемся в эту атмосферу, конечно же, вместе уже вторую неделю. Далее реклама спонсора. Всем пожелал доброе утро из эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В 90-е или же в конце 90-х из каждого музыкального киоска гарантированно доносился голос, который невозможно было спутать ни с чем. Но у нас были два музыкальных киоска в городе. Это улица угол Нурадилова из Дзержинского, вход на рынок номер 2 и около ЦУМа на лестнице. Там стояли колонки под названием S90, и вот они тоже крутили эти песни. Сейчас не знаю, там есть эти колонки или нет. В общем, это не был рок в чистом виде, и это не была приторная попса из тех, что забывают через неделю. Это был Savage Garden, проект, который возник почти случайно, захватил мир за пару лет и исчез именно тогда, когда все ждали продолжения «Банкета». Великолепнейшие были песни, которые нам не забыть, и сегодня мы их периодически вспоминаем. «To the Moon and Back». Слетали на Луну и обратно вместе с этим дуэтом на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.

0: Погода.
1: Вчера мне этот РСЧС что-то отправили, они мне сильный дождь, гроза, ветер до 20 метров в секунду в отдельных горных предгорных районах республики 19-20 августа. Будьте предельно внимательны, будьте осторожны. А сегодня Гидрометцентр России предупреждает, возможно, гроза, сильный ветер, сильные осадки. Действует период до сегодняшнего дня до 21.00. В горных и предгорных районах нашей республики. Так, в общем, за 2 часа, пока я здесь пилил эфир, температура воздуха с 26 поднялась до 30. С 15.00 уже пойдет понижение до 26 до вечера. На данный момент 5 метров в секунду ветер северо-западного направления. Дождь у нас ожидается. Слабый дождь с 13 до 14.00. Перенесли, видимо, перенесли. Еще дальше, может быть, он будет. Вот, также днем сохранится в ближайшее время температура 30 градусов тепла.
2: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
3: Радио «Прибой».
2: Твоя гармония.

0: Эти ребята собирали стадионы и заставляли дискотеки содрогаться под белые розы. Трек, который засел в голове у каждого русскоязычного человека и не выветривается уже почти более 40 лет. Вы знаете, до них сцена была скучной, как школьный утренник. Ну а потом появились они, без шаблонов, без правил. Миллионы фанаток рыдали у сцены, кто-то мечтал об автографе, кто-то о продолжении династии. Несколько же составов мотались по Союзу, как курьерские поезда, и без всяких соцсетей создавали настоящую машину популярности. «Ласковый май» — это не история из учебника, это часть нас, революция, начавшаяся с песни про белые розы. Кстати, которые прозвучали только что на волнах радиостанции «Прибой». Последний аккорд. И прямо сейчас кода в этой песне.
1: Реклама. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: До поры до времени мы не знаем, что боль бывает настолько сильной, что хочется просто кричать. Мы думаем, что это просто преувеличение, выдумка, что людям свойственно драматизировать и бросаться громкими словами, типа «Мы не знаем, что сердце действительно может разрываться от боли, но оказалось, что это правда. Это не фантазия, это действительно так. И лишнее тому подтверждение – песня, которая звучит на волнах радио «Прибой» под названием Это новая песня, одна из самых последних в исполнении Рината Каримова, которая, ну, является одной из самых лучших в последнем творчестве. А так песни у него все просто великолепные. Далее реклама спонсора.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России прошли антитеррористические учения в школах и детских садах. Премьер Дагестана потребовал от чиновников внимательно относиться к обращениям граждан. И Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования. Теперь подробно. В российских детских садах, школах и колледжах состоялись учения по действиям сотрудников охраны и работников образовательных учреждений при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. В свою очередь, глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что готовность к действиям в таких ситуациях крайне необходима, и призвал исключить формальный подход к отработке учебных вопросов. Проверять соблюдение правил маркировки товаров хотят не только у розничных продавцов, но и у производителей, импортеров и оптовиков. Для этого инспекторы будут использовать данные системы «Честный знак» и новые алгоритмы оценки рисков. Такой законопроект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива должна снизить оборот нелегальной и небезопасной продукции на рынке. На заседании правительства Дагестана обсудили итоги работы с обращениями граждан через платформу обратной связи и ведение государственных пабликов. Премьер-министр республики Магомед Рамазанов жестко раскритиковал формальный подход отдельных ведомств. Глава кабинета министров подчеркнул, что цифровой инструмент – это объективный показатель качества работы органов власти и уровня доверия граждан. По его словам, платформа позволяет ежедневно видеть, с какими проблемами сталкиваются жители – от здравоохранения и дорог до благоустройства и ЖКХ. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в 20 домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизил-Юрта. Все оборудование произведено на местном предприятии, Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане до конца года ожидается поставка 140 новых автобусов большого и среднего класса. Кроме того, для обслуживания межмуниципального маршрута Махачкала-Каспийск приобретено 11 автобусов среднего класса. Наряду с обновлением парка ведется работа по цифровизации отрасли. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: не знаю, как вам, но мне показалось, что как будто бы первоклассница, скажем так, с табуретки рассказывает стихотворение, которое учила с мамой где-то в течение 2 дней, субботы и воскресенье, субботы на воскресенье. Это Ани Лорак в нашем эфире, далее реклама спонсора, далее шедевр, о котором мы поговорим чуть позже. А пока же о самом главном, вы слушаете радио «Прибой». Абсолютно правильно поступаете. На ближайший час остаюсь вместе с вами в вашей компании, где будет править балом только лучшая музыка. Расул Алибеков, будем знакомы.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.

0: В нашем эфире одна из лучших песен Мадонны под названием «Lies La Bonita». Ей исполнилось уже много лет, но она до сих пор востребована и любима миллионами людей. Я не про Мадонну, я про песню. «Lies La Bonita» — это самая лучшая песня в жанре «Lies La Bonita», да, в жанре популярного латино, хотя, вы знаете, ни один из трех ее авторов не был испаноговорящим. Она появилась в 87-м году прошлого столетия и ожидаемо взорвала все чарты. Впрочем, уже тогда почти все песни Мадонны становились, несомненно, конечно же, суперхитами. Даже те, кто не знает ни английского, ни испанского языка, наверняка расслышали, что в песне поется о каком-то Сан-Педро. Но, в общем, такого места нет. Мадонна поет от лица девушки, которая с ностальгией вспоминает о беззаботных днях, проведенных ею с любимым человеком на прекрасных островах Сан-Педро с красивой природой. А вот «La Isla Bonita» так и переводится «Прекрасные острова». Клип же на песню в свое время активно ротировался по всем телеканалам. Красное платье, в котором Мадонна в нем появляется, тогда захотели носить все девушки планеты. А сама песня заслуженно стала классикой на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
2: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте «Магнат». Дефисматрас.ру.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года. Для детей.

Более интересных песен стало появляться у Лены Терлеевой в последнее время. Такие, знаете, которые запоминаются и являются намного, скажем так, интереснее, нежели чем...

0: От Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Незаметно время пролетело, смена уже на носу. Как говорится, пора сдавать эфирную студию. А диджей Адам Будагилов на месте. А у меня на сегодня все. Мы с вами услышимся завтра здесь же. Расул Алибеков, далее реклама спонсора. У вас все будет хорошо.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ускорят внесение данных в ЕГРН. Дагестан готовится к отопительному сезону, и Абдул-Рашид Садулаев вернулся к тренировкам после травмы. Теперь подробно. В России ведется работа над законопроектом, который должен перевести часть учетно-регистрационных действий с недвижимостью в автоматический режим. Об этом рассказали в Госдуме. Речь идет о технических записях и сведениях, где вопрос собственности уже решен или вообще отсутствует. Продажа квартиры, дарение, переход доли, прекращение права и другие сделки с недвижимостью останутся на проверке у государственных регистраторов. Туристов будут подробно информировать о рисках и особенностях страны пребывания. За некачественные услуги станет отвечать туроператор, даже если их фактически оказывала другая компания. Об этом говорится в новых правилах реализации турпродукта, которые вступают в силу 1 сентября. Главное новшество – строгие требования к информации, которую туроператоры и турагенты обязаны предоставлять до заключения договора. Путешественник должен получать полные сведения о программе пребывания, маршруте, условиях путешествия, включая детали проживания и питания. Исполнитель обязан называть всех, кто будет оказывать услуги. Турист узнает не только название авиакомпании, но и местного перевозчика, а также принимающую сторону. На заседании правительства Дагестана обсудили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. По данным муниципалитетов, общая готовность составляет 62%, однако по ряду направлений темпы признаны неудовлетворительными. Председатель правительства республики Магомед Рамазанов поручил провести дополнительные проверки выполненных работ, чтобы исключить расхождение между отчетными процентами и реальной готовностью. С января по июнь высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС получили 5975 жителей Дагестана. Финансирование этого направления составило почти 1,5 миллиарда рублей из средств обязательного медицинского страхования. Средняя стоимость одного случая госпитализации – 237 тысяч рублей. Плановые показатели территориальной программы выполнены. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев возобновил полноценные тренировки после травмы колена. Ее он получил в начале июля во время поединка с американцем Кайлом Снайдером на турнире в Тбилиси. Из-за повреждения Садулаев пропустил чемпионат России. Следующую схватку спортсмен планирует провести 5 сентября в Москве против американца Зака Браунагеля. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну а на радио прибыл, друзья мои, известный коллектив Savage и фронтмен Роберто Дзанетти, который признается, что даже когда ему скучно и нечем заняться, мысли неизбежно возвращаются к одной и той же женщине. Это обращение такое к единственной возлюбленной, подчеркивая ее уникальность повторением фразы «Только ты, only you». Это как бы такое признание любви и гимн той силы, которую истинные чувства дают обоим партнерам. Друзья мои, всем доброго дня! Вы слушаете «Радио Прибой» на волнах нашего радио программа «Ретро». Четверг, 20 августа. Приветствую каждого и всех, и также города и их окрестности. Отличный плейлист сегодня ждет нас с вами. Будем в этой компании наслаждаться и получать хорошее настроение. Поехали!
1: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8

0: 11:45 московское время, друзья мои. Игорь Тальков на волнах радио «Прибой» и его «Летний дождь». Кстати, да, поэт и исполнитель, который всегда мог исполнять и передавать искренние чувства, делая каждую строчку особенно. И эта песня — трогательное произведение, скажу, наполненное глубоким смыслом, эмоциями, и в ней и поэт, и исполнитель рассказывает о быстротечности жизни, о мгновениях счастья и грусти, о воспоминаниях и мечтах, которые приходят и уходят, как летний дождь у всех. Программа «Ретро». Приветствуем тех, кто остается с нами и присоединился, друзья мои. С вами Адам. Лучшая музыка уже далее в исполнении Дезерлис.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия начала ввозить топливо из других стран. В республике завершается строительство новой ковровой фабрики. Дагестан стал лидером по числу оборудованных спортплощадок. Теперь подробно. Россия начала ввозить топливо из других стран для насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак. Вице-премьер указал, что сейчас складывается так называемый второй этап напряженной ситуации на рынке. Он отметил, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшится. В стране разработали и запустили в производство первый отечественный тест на выявление гепатита Е методом ПЦР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Уточняется, что тест-система способна обнаружить генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные тесты могут давать ложноотрицательные результаты. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что тест можно использовать для исследования объектов внешней среды, смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб различных категорий, что позволяет оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции. В Дагестане практически завершено строительство здания новой ковровой фабрики. Как отметили в Минпромторге Республики, почти за год инвестор полностью обеспечил строительство здания, подведение всей инфраструктуры, а в настоящее время начался монтаж оборудования. Объем инвестиций в проект составляет более 1,5 миллиарда рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. Дагестан занимает первое место в России по количеству оборудованных спортплощадок в рамках программы благоустройства с прошлого года. На сегодняшний день в регионе создано 44 спортивных объекта. Все они проектируются с учетом интересов разных возрастных групп, от детей до пожилых людей, включая маломобильных граждан. Особое внимание уделяется озеленению, освещению и удобству подходов к площадкам. В Махачкале подходят к концу масштабные работы по благоустройству пешеходной зоны по улице Дзержинского. Обновление общественного пространства охватило участок от улицы Батырая до улицы Рустамова. Главным техническим решением проекта стало расширение тротуарной зоны на 1 метр, что позволит обеспечить комфортное и безопасное перемещение пешеходов на оживленном участке. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
3: С Адамом Будагиловым.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Итак, друзья, моя программа «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». 12:20. Время в столице. Откуда мы шлем вам большой привет и пожелания хорошего дня. Четверг, 20 августа. Здравия всем и отличного настроения, друзья мои. С вами Адам. И вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007 до конца часа. Поздравляйте, передавайте приветы и радуйте своих близких и родных. Программа представляет ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. И одно из первых сообщений, друзья мои, вот «Салам алейкум, радио Прибой». Очень хочу подарить песню близкому человеку Гамзату Ибрагимовичу. Долгих лет и крепкого здоровья от Рамазана. Это сообщение просит поставить для Гамзата Ибрагимовича любую песню в исполнении Тагира Курачева. И мы это исполняем и делаем большим удовольствием. Тагир Курачев для Гамзата Ибрагимовича звучит на волнах радио Прибой от Рамазана.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Продолжается программа по заявкам на волнах радио «Прибой». 8-988-291-1007 «Макс». Добрый день всему Дагестану и радио «Прибой» нам пишут вот далее. Слушаем вас как самое родное радио уже много лет, а кто-то и вырос вместе с вами. Огромное спасибо вам. Да, спасибо вам тоже, что вы с нами преданно слушаете нас много лет. Для Сакинат песню, пожалуйста, Абидат Шахбановой «Жизнь благодарим» написала наша слушательница. Итак, с большим удовольствием для Сакинат поставим эту песню. Рады, что вы всегда слушаете наше радио, получаете удовольствие, живете вместе с нами. И, конечно, песня уже звучит для Сакинат специально от вас.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах. Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Телефон.

0: «Час желаний».
1: Спонсор программы «Час желаний», друзья мои, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Это была Арсен Салаватова, песня «Фламенко», друзья мои, отличный трек. 12.44, точное в Дагестане. На волнах радио прибыл программа по заявкам. «Час желаний» на 8-988-291-1007. На Макс можете писать вы тоже. Главное успеть на этот час. Обычно ежедневно с 12 до 13 и с 17 до 18 в эфир выходит программа, где вы можете писать и дарить музыку своим близким, родным. Итак, добрый день, Адам. Добрый день. Можно включить «Саль да Винчи» «Писсем Пресси». Хочу подарить ее для самого классного парня Махачкалы Хамзи от Сабият. Это сообщение. Ну что ж, для самого классного парня, для Хамзи, музыкальный презент уже готов. С его очередью выступить уже в эфире нашего радио. «Саль да Винчи», «Писсем Пресси» для Хамзи.

0: желаний. Час желаний.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караева. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
12: Час желаний.

0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России новорожденных начнут обследовать на 6 новых болезней. В Махачкале запускают проекты для пенсионеров. И республика принимает участие во всероссийском аграрном конкурсе. А теперь подробно. В неонатальный скрининг новорожденных в России планируют добавить еще 6 наследственных болезней, включая миодистрофию Дюшена. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Обследование на это заболевание хотят включить в скрининг уже со следующего года. Ранее стало известно, что Минздрав утвердил новые требования к оснащению офтальмологическим оборудованием для диагностики и лечения заболеваний глаз у младенцев. Это позволит проводить их осмотр прямо в кроватке, выявлять патологии на ранней стадии и быстрее принимать решения о лечении. В этом году в 12 российских вузах был зафиксирован дефицит бюджетных мест для абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Депутаты отметили, что комитет предлагал Миноборнауке выделять дополнительные контрольные цифры приема в таких случаях. Однако подзаконные акты не позволяют этого сделать. Осенью в комитете продолжат работу, чтобы найти решение проблемы. Пасавюрте готовится к открытию новой школы на 1150 ученических мест. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана, сообщает правительство. Общая площадь школы составляет более 17 тысяч квадратных метров. Новое здание состоит из 4 трехэтажных блоков. Для школьников здесь предусмотрены современные учебные кабинеты и лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Все необходимое собрано в одном комплексе, чтобы создать комфортные условия для учебы и развития детей. Пожилые люди Махачкалы смогут заниматься спортом, творчеством, танцами и осваивать навыки цифровой грамотности. Проект стартует в сентябре, уже открыт набор желающих. В команде молодости ждут женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Все занятия будут проводить бесплатно. Дагестанская делегация принимает участие во всероссийском конкурсе «Я в агро» в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Финальный этап объединил представителей федерального ведомства, Российского союза молодежи, а также около 700 молодых ученых, агропредпринимателей, студентов и школьников из 50 регионов страны. В состав делегации республики вошли предприниматели, студенты и аспиранты Дагестанского государственного аграрного университета. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Слово, которое хочешь сказать сегодня, лучше сказать завтра.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: популярная фраза, друзья мои. Шоу продолжается. Show must go on. Название песни, кстати, отсылает к древнему театральному правилу. Представление должно продолжаться любой ценой, даже если возникают непредвиденные трудности. Артист, который, несмотря на внутреннюю боль, вынужден продолжать свое дело. На волнах радио «Прибой». Финальная песня британской рок-группы Queen. Это последний сингл, выпущенный при жизни вокалиста Фредди Меркьюри.
1: В Махачкале. Радио «Прибой» в Кисляве. Радио «Прибой».

0: Омск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия начала ввозить топливо из других стран. В республике завершается строительство новой ковровой фабрики. Дагестан стал лидером по числу оборудованных спортплощадок. Теперь подробно. Россия начала ввозить топливо из других стран для насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак. Вице-премьер указал, что сейчас складывается так называемый второй этап напряженной ситуации на рынке. Он отметил, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшится. В стране разработали и запустили в производство первый отечественный тест на выявление гепатита Е методом ПЦР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Уточняется, что тест-система способна обнаружить генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные тесты могут давать ложноотрицательные результаты. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что тест можно использовать для исследования объектов внешней среды, смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб различных категорий, что позволяет оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции. В Дагестане практически завершено строительство здания новой ковровой фабрики. Как отметили в Минпромторге Республики, почти за год инвестор полностью обеспечил строительство здания, подведение всей инфраструктуры, а в настоящее время начался монтаж оборудования. Объем инвестиций в проект составляет более 1,5 миллиарда рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. Дагестан занимает первое место в России по количеству оборудованных спортплощадок в рамках программы благоустройства с прошлого года. На сегодняшний день в регионе создано 44 спортивных объекта. Все они проектируются с учетом интересов разных возрастных групп, от детей до пожилых людей, включая маломобильных граждан. Особое внимание уделяется озеленению, освещению и удобству подходов к площадкам. В Махачкале подходят к концу масштабные работы по благоустройству пешеходной зоны по улице Дзержинского. Обновление общественного пространства охватило участок от улицы Батырая до улицы Рустамова. Главным техническим решением проекта стало расширение тротуарной зоны на 1 метр, что позволит обеспечить комфортное и безопасное перемещение пешеходов на оживленном участке. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. И невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Да, друзья, я могу сказать, уже лето прошло. Все, что было, знаем, прошло, как поэта Жая Бакарова, и все решено. Не вспоминайте, осталась только память и тихое ждание нового начала осени, наверное. Сегодня 20 день августа, сегодня четверг, и прекрасный день. Всех приветствуем на волнах нашего радио. И, друзья, мы уже 2 часа 29 минут. Продолжаем слушать хорошую музыку на волнах радио «Прибой». Впереди у нас много отличных треков. Через секунды «Walk Me Home». Давайте послушаем на наших волнах радио «Прибой».

0: Современный дизайн, а также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой».

Великолепная Ани Лорак и ее «I Love», друзья мои, на волнах нашего радио. Вдохновляющая история о том, как настоящая любовь способна перевернуть жизнь. И речь не просто о красивых словах, а о глубокой внутренней перемене. Человек начинает испытывать то, чего раньше не чувствовал. 2:46 московское время. Кстати, друзья мои, именно потому, что я сказал ранее, в субботу 22 августа в 10:00 в эфире радио «Прибой» программа «Познай себя» семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Почему нам так нужен кто-то рядом». В субботу 22 августа на волнах радио «Прибой» программа «Познай

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
9: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.

0: 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
2: Вспомни, что было.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе в новый сезон.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российским регионам перенесли срок погашения бюджетных кредитов. В Дагестане обсудили вопрос улучшения энергетической отрасли. И в Махачкале продолжается обновление транспортной инфраструктуры. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин сообщил о дополнительной поддержке региональных бюджетов. Решение предусматривает перенос сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Ожидается, что снижение долговой нагрузки позволит субъектам высвободить дополнительные финансовые ресурсы и направить их не на обслуживание задолженности, а на решение приоритетных задач социально-экономического развития, включая реализацию инфраструктурных и других значимых региональных проектов. В Дагестане состоялся круглый стол с участием делегации энергетического клуба «Сколково» и представителей энергетической отрасли региона, сообщили в пресс-службе Минэнерго Республики. Ключевыми темами дискуссии стали стратегические векторы развития отрасли, модернизация электросетевого комплекса, повышение надежности энергоснабжения потребителей Дагестана, а также перспективы внедрения передовых технологических решений. В Дагестане растет интерес педагогов к программе «Земский учитель». В этом году на 30 вакансий в сельских школах республики поступило порядка 170 заявок, показатель почти в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Всего с момента запуска программы в регион направлено 430 квалифицированных специалистов. Среди соискателей не только местные педагоги, но и учителя из других регионов России. В Махачкале продолжается обновление транспортной инфраструктуры. На улицах города начали появляться первые остановочные комплексы нового поколения. Об этом сообщили в мэрии. Отмечается, что установке новых павильонов предшествовала крупная работа по демонтажу устаревших и самовольно возведенных остановочных объектов. Новые комплексы выполнены в едином архитектурно-эстетическом стиле, соответствующем современным стандартам. Павильоны также укомплектуют цифровыми информационными системами и электронными табло с расписанием движения общественного транспорта. Али Ильясов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. В весовой категории до 130 килограммов представитель Дагестана завоевал золотую медаль, одолев в финальной схватке венгерского борца. Для Ильясова это вторая победа на первенствах мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое». Новое лето.
3: Новое лето.
0: Новое настроение.
3: Новое настроение.
4: Радио «Прибой».
5: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой. Аварская поговорка.
1: У кривой палки прямой тени не бывает.
0: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса.

0: Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России прошли антитеррористические учения в школах и детских садах. Премьер Дагестана потребовал от чиновников внимательно относиться к обращениям граждан. И Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования. Теперь подробно. В российских детских садах, школах и колледжах состоялись учения по действиям сотрудников охраны и работников образовательных учреждений при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. В свою очередь, глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что готовность к действиям в таких ситуациях крайне необходима и призвал исключить формальный подход к отработке учебных вопросов. Проверять соблюдение правил маркировки товаров хотят не только у розничных продавцов, но и у производителей, импортеров и оптовиков. Для этого инспекторы будут использовать данные системы «Честный знак» и новые алгоритмы оценки рисков. Такой законопроект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива должна снизить оборот нелегальной и небезопасной продукции на рынке. На заседании правительства Дагестана обсудили итоги работы с обращениями граждан через платформу обратной связи и ведение государственных пабликов. Премьер-министр республики Магомед Рамазанов жестко раскритиковал формальный подход отдельных ведомств. Глава кабинета министров подчеркнул, что цифровой инструмент – это объективный показатель качества работы органов власти и уровня доверия граждан. По его словам, платформа позволяет ежедневно видеть, с какими проблемами сталкиваются жители от здравоохранения и дорог до благоустройства и ЖКХ. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в 20 домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизил-Юрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане до конца года ожидается поставка 140 новых автобусов большого и среднего класса. Кроме того, для обслуживания межмуниципального маршрута Махачкала-Каспийск приобретено 11 автобусов среднего класса. Наряду с обновлением парка ведется работа по цифровизации отрасли. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Лету отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
10: Привет, дорогие друзья. Я Вика Цыганова. Вы слушаете мою новую песню «Луна» на волнах радио «Прибой». Надо.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российским регионам перенесли срок погашения бюджетных кредитов. В Дагестане обсудили вопрос улучшения энергетической отрасли. И в Махачкале продолжается обновление транспортной инфраструктуры. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин сообщил о дополнительной поддержке региональных бюджетов. Решение предусматривает перенос сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Ожидается, что снижение долговой нагрузки позволит субъектам высвободить дополнительные финансовые ресурсы и направить их не на обслуживание задолженности, а на решение приоритетных задач социально-экономического развития, включая реализацию инфраструктурных и других значимых региональных проектов. В Дагестане состоялся круглый стол с участием делегации энергетического клуба «Сколково» и представителей энергетической отрасли региона, сообщили в пресс-службе Минэнерго Республики. Ключевыми темами дискуссии стали стратегические векторы развития отрасли, модернизация электросетевого комплекса, повышение надежности энергоснабжения потребителей Дагестана, а также перспективы внедрения передовых технологических решений. В Дагестане растет интерес педагогов к программе «Земский учитель». В этом году на 30 вакансий в сельских школах республики поступило порядка 170 заявок, показатель почти в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Всего с момента запуска программы в регион направлено 430 квалифицированных специалистов. Среди соискателей не только местные педагоги, но и учителя из других регионов России. В Махачкале продолжается обновление транспортной инфраструктуры. На улицах города начали появляться первые остановочные комплексы нового поколения. Об этом сообщили в мэрии. Отмечается, что установке новых павильонов предшествовала крупная работа по демонтажу устаревших и самовольно возведенных остановочных объектов. Новые комплексы выполнены в едином архитектурно-эстетическом стиле, соответствующем современным стандартам. Павильоны также укомплектуют цифровыми информационными системами и электронными табло с расписанием движения общественного транспорта. Али Ильясов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. В весовой категории до 130 килограммов представитель Дагестана завоевал золотую медаль, одолев в финальной схватке венгерского борца. Для Ильясова это вторая победа на первенствах мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».
2: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

Рухалил ужас, чанги тушмана субет эркот араб, чармил халчен буго бакун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух

0: ди хунгол журан хезе ан раге нагах чара код он хори цекхани канц эт турса горце шогенш хезе
1: хоял сүрчетса яхгири хуге

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
9: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ру

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ускорят внесение данных в ЕГРН. Дагестан готовится к отопительному сезону. И Абдулрашид Садулаев вернулся к тренировкам после травмы. Теперь подробно. В России ведется работа над законопроектом, который должен перевести часть учетно-регистрационных действий с недвижимостью в автоматический режим. Об этом рассказали в Госдуме. Речь идет о технических записях и сведениях, где вопрос собственности уже решен или вообще отсутствует. Продажа квартиры, дарение, переход доли, прекращение права и другие сделки с недвижимостью останутся на проверке у государственных регистраторов. Туристов будут подробно информировать о рисках и особенностях страны пребывания. За некачественные услуги станет отвечать туроператор, даже если их фактически оказывала другая компания. Об этом говорится в новых правилах реализации турпродукта, которые вступают в силу 1 сентября. Главное новшество – строгие требования к информации, которые туроператоры и турагенты обязаны предоставлять до заключения договора. Путешественник должен получать полные сведения о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая детали проживания и питания. Исполнитель обязан называть всех, кто будет оказывать услуги. Турист узнает не только название авиакомпании, но и местного перевозчика, а также принимающую сторону. На заседании правительства Дагестана обсудили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. По данным муниципалитетов, общая готовность составляет 62%, однако по ряду направлений темпы признаны неудовлетворительными. Председатель правительства республики Магомед Рамазанов поручил провести дополнительные проверки выполненных работ, чтобы исключить расхождение между отчетными процентами и реальной готовностью. С января по июнь высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС получили 5975 жителей Дагестана. Финансирование этого направления составило почти 1,5 миллиарда рублей из средств обязательного медицинского страхования. Средняя стоимость одного случая госпитализации – 237 тысяч рублей. Плановые показатели территориальной программы выполнены. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев возобновил полноценные тренировки после травмы колена. Ее он получил в начале июля во время поединка с американцем Кайлом Снайдером на турнире в Тбилиси. Из-за повреждения Садулаев пропустил чемпионат России. Следующую схватку спортсмен планирует провести 5 сентября в Москве против американца Зака Браунагеля. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: «Горе мне, горе!» — вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. «Что ты все ноешь?» — рассердилась жена. «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастья одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе!» — плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решило оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке», — остановила человека жена. «Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать», — велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетело прочь.
4: На Радио Прибой притчи народов мира.
1: Радио Прибой.
6: Отличный день, отличная музыка.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, ЗАГС, 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
10: Реклама на радио «Прибой».
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ахмак аллачер, мекхер жедач.
2: Не бывает свадьбы без дурака.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. Прибой. Радио нашей музыки.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

сеть. Между нами своя атмосфера езды. Тебе спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова одинок.net.

0: пицца.
1: Радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая...

0: Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет. Ты побежден или ты победитель?

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
8: Музыка, которая греет душу.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.

چی برهن دو خو خب خمسه زمو خرد زمو خرد

0: Аварская поговорка.
1: Друзей и ста мало, врага и одного много.
0: Радио «Прибой».

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, Прибой!
3: Реклама.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
9: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают.

0: Знают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: что ты мой. Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахаватли бука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость.
4: На радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе в новый сезон.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-42-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Табасаранская поговорка.
2: Хадну мэр харката, ардну араба идит.
3: Готов сани летом, арбу зимой.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1.

0: 5 и 3 Тесла, мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. CLD – медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Радио «Прибой». Много новой музыки. Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: высоты.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: стиле без ограничений.
1: Каждому для жизни свой назначен срок, каждому свои метели из-под ног, каждому свои мечты и адреса, каждому дают по силам небеса, каждому своя счастливая звезда, каждому своя и радость, и беда. Как бы ни спешил наш мир в небытие,